крестьянам по головам. Кайп чесно гукай про нащин гарбуз, туш тебя вискас найскас не бьет. Пад слайка сно обжалусь у стогу, еще та жемля истис поздравус. Я и дар той сапрантама другу, матай, кад непасьекемас дангус. Там все яко ильгел я жюри, а уж та швеса из киста и укус. Пад слайка сброли псям до витури, но ринты перед витургус. Там все яко ильгел я жюри, а уж та швеса из киста.

воды, и протопорся ростком не вело. Драсос пристыдя, некин драсос, Иргери с ним скрянтом по головам. Хоть час могу, ты пролощен, габос, пусть тебе не сказай, скис.